0: ᱛᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱛ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱛ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱵᱷᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱥᱚᱛ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱜ ᱟᱢ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱟ ᱵᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱛ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱥᱚᱛ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱜᱼᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱹᱵᱷᱤ ᱠᱟᱹᱴᱷᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢ ᱱᱩᱱᱟᱹᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱪᱟᱹᱵᱷᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱮᱥ ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ, ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱤᱧᱫᱚᱧ ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱚᱥᱚᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱮᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱟᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮᱭᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱥᱟᱭᱮᱜᱼᱟ
1: ᱛᱚ ᱡᱳᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱭᱟ
0: ᱡᱳᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱜᱚᱱᱴᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱱᱴᱷᱤ ᱵᱚᱱ ᱩᱭᱞᱤᱝ ᱟᱹᱫᱤᱱ ᱡᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱳᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱱᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱩᱭᱞᱤᱝᱟ ᱡᱳᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱯᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱠᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ
1: ᱢᱟᱱᱮ
0: ᱱᱤᱨᱲᱟᱹᱭᱟᱵᱚᱱ
1: ᱱᱤᱨᱲᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱯᱷᱚᱴᱚᱜᱼᱟ
0: ᱱᱤᱯᱷᱩᱴᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱢᱟᱞᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱯᱷᱤᱴ ᱯᱷᱟᱴ ᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱳᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱡᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱭᱟ ᱡᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟ
1: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹᱭᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱢ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱡᱳᱜᱽ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚᱢ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱛ ᱜᱮ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱨᱚᱦᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱛ ᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱥᱚᱛ ᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱚᱛ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱯ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱯᱚᱫᱜᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱡᱚᱛᱚᱭᱤᱡ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱴᱩᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱫᱚ
1: ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱡᱳᱜᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱵᱟᱝ
0: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱥᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ
1: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱠᱚᱨᱟᱣᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱟᱹᱛᱤ 3 ᱵᱟᱡᱮᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱮᱱᱟᱢ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱢᱟ ᱜᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹᱝᱛᱮ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱧᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱨ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱪᱚᱞ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱪᱚᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱛᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱛᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱛᱢᱟᱢ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱢ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱫᱮᱭᱟᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱳᱜᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱯᱨᱟᱱ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚᱢᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱱᱟᱹᱠᱩ ᱵᱟᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱢ ᱡᱮᱯᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ
1: ᱢᱚᱱᱮ

0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱜᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ
1: ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ
1: ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱟ ᱵᱚᱱᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱞᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱠᱟᱜᱼᱟ
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱵᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱴᱷᱨᱚᱴᱤ ᱪᱟᱹᱵᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱴᱷᱨᱚᱴᱤ ᱪᱟᱹᱵᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤ ᱵᱚᱰᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱴᱷᱨᱚ ᱪᱚᱠᱨ ᱱᱚᱵᱚᱫᱩᱣᱟᱨ ᱫᱮᱵᱟᱱᱚᱝᱯᱩᱨ ᱡᱳᱫᱽᱫᱷᱟ ᱫᱮᱵᱟᱱᱚᱝᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱟᱨ ᱢᱩ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱨᱤᱵᱟᱹᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱫ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱪᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱚ ᱟᱜᱽᱱᱮᱭᱚ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱮᱸᱴ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱩᱫᱽᱫᱷ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱜᱮᱸᱴ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱦᱚᱨᱫᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱟᱫᱤᱥᱛᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱜᱩᱫᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱜ ᱟᱢ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱜ ᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱜᱽᱱᱮᱭᱚ ᱪᱚᱠᱨᱚᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨᱱᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱟᱜᱽᱱᱮᱭᱚ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱛᱨᱤᱠᱩᱴᱤ ᱩᱱᱤ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱫ ᱮᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱮᱫ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱛᱨᱤᱠᱩᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮ
0: ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱛᱨᱤᱠᱩᱴᱤ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱚ ᱯᱨᱟᱱ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱠᱤ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱵᱟᱭᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱵᱷᱩᱨ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱚᱡᱷᱟ ᱵᱚᱭᱫᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱛ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱚᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱚᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱵᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱛ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱮᱱᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱫᱩᱠ ᱮᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱢᱟ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱚᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱜᱩᱨᱩᱫᱮᱵ ᱫᱟᱭᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣᱤᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱮ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱱᱩᱢ ᱪᱟᱵᱟᱭᱤᱱᱟᱹᱧ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱚᱴᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱹᱯᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱧ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱯᱮ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱤᱱᱟᱹᱝ ᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱨᱤᱛᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱟᱡ ᱮᱨᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱟᱯᱚ ᱵᱟᱲᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱚᱡᱮ ᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱥᱮ
1: ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ
0: ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱰᱨᱟᱭᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱷᱤᱛᱤ ᱵᱤᱛᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱚᱛ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱪᱮᱫᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱠᱷᱮᱭᱟᱞ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱫᱚᱲᱦᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱷᱟᱲᱚ ᱦᱮᱞ ᱠᱚ ᱞᱮᱞᱦᱟ ᱠᱟᱛᱚᱨ ᱠᱟᱸᱜᱟᱲ ᱵᱷᱩᱛ ᱠᱚ ᱪᱟᱯᱟᱲᱮᱫ ᱢᱮ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱜᱚᱥᱚᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱨᱟᱡᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟ ᱜᱚᱥᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ
1: ᱜᱚᱥᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ
0: ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱢᱮ
1: ᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜ ᱟᱵᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 18ᱴᱤ ᱪᱚᱠᱨᱚ
0: ᱦᱳᱭ
1: 9ᱴᱤ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ
0: ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ
1: ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱷᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ
0: ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹᱜ
1: ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ
0: ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ
1: ᱟᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱱᱚᱵᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱵᱚ

0: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ
1: ᱚᱸᱰᱮᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱴ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱠᱚᱴᱟᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱷᱮᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱵᱤᱱ
0: ᱦᱩᱨᱩᱫ ᱯᱤᱱᱰᱚ
1: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱨᱩᱫ ᱯᱤᱱᱰᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱴᱟᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟᱫᱤᱱ ᱯᱷᱨᱮᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱵᱷᱤ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟᱭ ᱟᱜᱽᱭᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱵᱤᱥᱩᱫᱽᱫᱷ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨᱫᱷᱚᱱᱤ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱥᱟᱫᱤᱥᱛᱷᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱤᱰᱱᱤ ᱠᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱥᱟᱫᱤᱥᱛᱷᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱫᱤᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱢᱨᱩᱛ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱤᱪᱚᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱢᱨᱩᱛ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱮᱵ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱯᱷᱚᱲᱟᱯᱷᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱱᱟ ᱚᱨᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱨᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ
1: ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ
1: ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱠ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱠ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚᱵᱤᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱧᱮᱯᱮᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱧᱤᱫᱟᱹᱢ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱨᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ
0: ᱛᱚ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱱᱤᱨᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱱᱤᱨᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱠᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱪᱚᱲᱟᱣᱟ
0: ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱵᱚᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱱᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱜᱩᱨᱩ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱮᱠ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠ ᱮᱢ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱫᱮᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱱᱩᱭᱤᱧ ᱫᱟᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟ ᱠᱚᱞᱠᱩᱞᱤᱭᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱫᱟᱞᱮᱢᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱵᱟᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱟᱢᱮ ᱥᱟᱢᱵᱲᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱡᱚᱢᱟᱹᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱤᱧ ᱠᱩᱢᱲᱩᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱛᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱯᱷᱩᱨᱪᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱢᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ

0: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱚᱲᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥ ᱯᱚᱱᱨᱚ ᱢᱤᱱᱤᱴ
1: ᱫᱚᱥ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱢᱚᱱᱚ ᱛᱮᱫ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱜ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮ
0: ᱛᱚ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱚᱫᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱲᱟ ᱥᱟᱹᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱛᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱜ
1: ᱵᱟᱭ ᱡᱩᱛᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
1: ᱵᱟᱭ ᱡᱩᱛᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱢᱨᱩᱛ ᱡᱩᱜᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ
0: ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱦᱳᱭ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱵᱤᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱞᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱸ
1: ᱟᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱫᱚᱢ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱢ ᱥᱤᱧ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱱᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱮᱢ ᱡᱚᱫ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱮᱢ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱜᱚᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟᱧ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱟᱛᱢᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱟᱴᱮ ᱪᱮᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱟᱴᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱱᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱱᱟᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱛ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ
0: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱠᱚ
1: ᱟᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱜᱩᱲ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱢ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱹᱭ ᱜᱚᱨᱚᱢᱴᱟ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱤᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱱᱟᱜ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱨ ᱡᱮ ᱜᱷᱟᱴ ᱦᱩᱲᱤᱧ ᱥᱟᱫᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱯᱨᱚᱬᱚᱵ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱜᱩᱲ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱝᱠᱷᱚ ᱠᱚ ᱚᱨᱚᱝᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱷᱚ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱝᱠᱷᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱚᱨᱚᱝᱼᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱚ ᱱᱚ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱠᱤ ᱥᱟᱛ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱚᱨᱚᱝ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱦᱚᱲ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱜᱟᱹᱴ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤᱵᱤᱱ ᱥᱚᱴ ᱥᱚᱴ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤ ᱜᱚᱫ ᱵᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱟᱬᱜᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱥ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱯᱷᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱯᱷᱚᱲᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱝ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱹᱜᱤ ᱟᱢᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱛᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱜᱼᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱛ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱚᱵᱷᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱤᱭᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱤᱦᱩ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱟᱛᱢᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱤᱡ ᱵᱤᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱫᱚᱥ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱟᱥᱨᱚᱭ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩᱭᱮᱱᱟᱭ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱢ ᱫᱮᱭᱟᱨᱮᱢ ᱪᱮᱴᱟᱜ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱤᱧ ᱱᱤᱨᱳᱜᱽ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱜᱚᱫ ᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱝᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ
0: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱤᱡ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ
0: ᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱦᱤᱡ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱵᱟᱝ
1: ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ
0: ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱭ